конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1980. Боб Марли. «Could You Be Loved?»

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2001. Кайли Миноук. «Can't get you out of my head».

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
0: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
0: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: В конце каждого часа путешествие.

Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Ронан Китинг. «When you say nothing at all».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2012. Адель. «Skyfall».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1991. «Dire Straits» – «Colin Elvis».

0: столице 8 часов утра. С выпуском новостей Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и других стран. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал Кремль по итогам переговоров с Дональдом Трампом. Также сообщается, что в ходе беседы значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Как подчеркнул американский политик, телефонный разговор был очень успешным. Одной из тем было состояние мировых энергетических рынков. Трамп заявил, что договорился с Путиным о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. Кабмин предложил увеличить предельный возраст прохождения военной службы для женщин. Согласно новому законопроекту, он вырастет с 45 до 50 лет. Для женщин-офицеров, находящихся в запасе, этот показатель сдвигается с 50 до 55 лет. В пояснительной записке говорится, что действующие нормы зачастую ущемляют права женщин. В частности, если гражданка поступает на военную службу по контракту в возрасте от 25 до 30 лет в регионе, где нет льготной выслуги, она физически не успевает отслужить положенный срок. В итоге, при достижении нынешнего предельного возраста, женщина рискует уволиться без права на ведомственную пенсию и льготное обеспечение жильем. Проект внесен в Госдуму. Ожидается, что изменения вступят в законную силу с 1 января будущего года. Курс по искусственному интеллекту для учащихся с 5 по 11 класса станет обязательным со следующего учебного года. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новая учебная программа получила название «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Несмотря на официальный запуск через год, практическая проверка материалов начнется значительно раньше. Апробацию курса планируют запустить уже со второй четверти текущего учебного года. Средняя цена комплекта зимних шин массового сегмента выросла в этом году на 5-10% на стоимость любых шин. Влияет их размер и бренд. Как пояснили автоэксперты, в последнее время заметно увеличился импорт покрышек. Почти 80% доставок пришлось на Китай. Благодаря этому выросло предложение в бюджетном и среднем сегментах. Ранее синоптики заявляли, в столичном регионе пока рано переходить на зимнюю резину. Езда на летней будет комфортна еще около месяца. Менять шины нужно после того, как устойчивая среднесуточная температура преодолеет отметку плюс 5 градусов. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Совершенно верно. Доброе утро и здравствуйте. Добро пожаловать в выходные на Семи холмах. Уютное, неспешное начало дня с приятной музыкой. Камила Кабейо и Шон Мендес, Куин, а также Эрика. Раньше остальных.

Субботним утром Depeche Mode, а тем временем психологи выяснили, на чем держится дружба в паре. Говорят, она не возникает автоматически из-за общих интересов и взаимной симпатии. Ее нужно поддерживать. И есть 6 основных элементов, которые надо всячески подогревать. Эмоциональная близость и взаимная симпатия, особое чувство связи партнеров, смех и совместная радость, способность веселиться и получать удовольствие от времени вместе, открытость и уязвимость, возможность делиться переживаниями и говорить о сложных чувствах, общие интересы, занятия и увлечения, которые сближают партнеров, совместные ритуалы, повторяющиеся действия и привычки, которые становятся частью жизни пары, командная работа и поддержка, готовность помогать друг другу и вместе справляться с трудностями. Запомнили и работаем над собой, прежде чем упрекать любимых. Дальше поставим Хьюстон, Элтона Джона и Starship, а затем у нас запланирован гороскоп.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня сегодня испытают удовлетворение от хорошо сделанной работы. Овны, львы и стрельцы, не спешите искать себе новое занятие. Вы заслужили свободный вечер. Знаком Земли сегодня захочется попробовать что-нибудь непривычное. Тельцы, девы, козероги, не стесняйтесь этого нового желания. Возможно, оно приведет вас к совсем неожиданным результатам. Знаки воздуха, чужая ошибка заставит вас заметить собственную. Близнецы, весы и водолеи, возможно, вы узнаете себя в чужой оплошности. И это окажется полезнее любой критики. Знаком воды день лучше прожить без конфликтов. Раки, скорпионы, рыбы, если разговор начинает перерастать в спор, отложите его. Вечером вы можете взглянуть на ситуацию совсем иначе.
0: Радио 7.

0: Секундами ранее РСР Мацотти. И вот вам идея для бизнеса, если вдруг задумываетесь о своем деле и любите братьев наших меньших. Спрос на груминг в России вырос на 11% за год. Средний чек в зоосалонах достиг 3900 рублей, это на 20% больше год к году. Растет спрос на товары для домашнего ухода, продажи шампуней и уходовых средств для животных выросли на 5% за год. А я вот недавно был в ветклинике. Там, конечно, тоже далеко не дешево, я вам скажу. Например, полечить зубы кошки ничем не дешевле, чем себе любимому. К музыке прекрасной. Через 2-3 минуты вернемся, а пока же кое-что интересное про шары воздушные. Прямо сейчас расскажет Ольга Яковина.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Фестивали воздушных шаров – одна из самых зрелищных штук на свете. Причем и для тех, кто на этих шарах взмывает в небо, и для тех, кто наблюдает за полетами с Земли. На этой неделе убедиться в этом можно будет в Армении. 6 октября там стартует фестиваль «Discover Armenia from the Sky» – «Открой Армению с небес». В этом году у праздника три площадки. Кавалькады аэростатов поднимутся над ущельем Гарни с потрясающими вулканическими ландшафтами и древним, дохристианским еще храмом, посвященным античному богу солнца Митре. Он был разрушен землетрясением в 17 веке, а затем собран советскими археологами из обломков, как из конструктора Лего. Вторая площадка фестиваля – древний город Апаран среди гор и вьющих петли рек. Здесь множество средневековых базилик и красивых природных объектов. А над всем этим поднимается высочайшая вершина Армении – Арагач. Ну а третья площадка – Ереван, куда стоит приехать хотя бы ради сумасшедшего кадра с шарами, парящими над каскадом. Одним из самых фотогеничных памятников города с лестницами, фонтанами, барельефами и статуями в стиле советского модернизма. Исторический центр Еревана из земли-то впечатляет симметричными линиями улиц и бульварных колец и еще Розданским ущельем, настоящим каньоном прямо в центре города. Ну а уж посмотреть на это все сверху вообще круто-круто. Ну и после приземления скучать не придется, ведь фестиваль впечатляющей армянской кухни и локальных вин в местных заведениях не заканчивается вообще никогда. Так что открывать Армению с земли – дело не менее приятное и впечатляющее, чем открывать ее с воздуха.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: И, например, такие названия населенных пунктов, как Хохотуй, Балдейка и озеро Медведь Упал.
1: Диан, какое твое любимое название?
0: Медведь Упал, мне кажется, вся легенда в двух словах.
1: А как же Балдейка?
0: Ну, Балдейка тоже неплохо, да. Зима. Вот дно Пыталово вообще.
1: Не-не-не.
0: Страшно. Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Водяном.
1: Службе информации большое спасибо. Это Радио 7, субботнее утро. Добро пожаловать. Лучшая мировая поп-рок-музыка по выходным и не только. Впереди услышим Абу, также Эда Ширана, а сейчас Миллиан Фармер.

Sugar Babes. В нашем эфире интересная информация для всех, кто не брезгает компьютерными играми. Bad Bunny, Lana Del Rey, Burna Boy и участники Slayer станут ведущими виртуальных радиостанций в Grand Theft Auto 6, она же новая GTA. Всего в игре появится 6 станций с известными музыкантами, которые будут представлять разные жанры. От латиноамериканской музыки и кантри до попа, хип-хопа и хэви-метала. Ну, кстати, в этой игре с радио всегда было все очень даже неплохо, причем даже с самых первых частей. Интересно, будут ли озвучивать их в русскоязычной версии. Лана же говорила, что давно любит серию GTA и назвала участие в новой игре особенной возможностью. По ее словам, некоторые ее родственники, впервые приехавшие в Лос-Анджелес, уже

знали городские дороги благодаря предыдущим частям игры. Дальше услышим Майкла Бубле, прежде на радио 7, Savage Garden. Доброе утро.

Королева рок-н-ролла, она же Тина Тернер. Субботним утром, которая говорила однажды, когда я влюбляюсь в кого-то, мне трудно остановиться. Вряд ли кто-то способен сдерживать свои чувства, если влюблен по-настоящему. Сильные чувства просто так в сторону не откинешь. И добавить тут нечего. Любите, влюбляйтесь и будьте любимыми. Главное, чтобы все по-настоящему. Радио 7 на Семи Холмах, 10 октября уже на календаре. Доброе утро. Скоро поставим Энрике Иглесиаса, а затем у нас Эни Ленокс.

0: Энни Леннокс. Секунду назад. А на этой неделе, если не слышали, писали о том, что в Москве до конца года запустят около 200 беспилотных такси. Примерно половина из них будет доступна для заказа пассажирам. Столица также испытывает 4 беспилотных трамвая. Они уже проехали более 35 тысяч километров. А к 2030 году власти планируют заменить более 2/3 московского трамвайного парка на высокоавтоматизированные беспилотные вагоны. И вот что ни говори про технологии, есть какой-то мандраж ехать на той же самой машине без водителя. Либо это просто сейчас нам непривычно, а в ближайшем будущем будет так же, как, например, касса без кассира. К музыке мы скоро обязательно вернемся. Прежде, куда сходить и на что посмотреть в Москве, прямо сейчас расскажет Филипп Смирнов.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. Знаете, что меня иногда удивляет в Москве? Можно пройти по одной улице 100 раз и ничего не заметить. А потом однажды остановиться, поднять голову, и перед вами 2 века истории. Вот, например, улица Бурденко. До 1922 года она называлась Долгий переулок. Длинный, тихий, уходящий от Смоленского бульвара Плющихи. Пройдемся? Тут же остановка. Дом номер 12. Деревянный особняк, ампирный фасад, овальный вензель с буквой «Л» над входом. Смотрите, лепнина, пилястры, карниз. Кажется, все на месте. Все как 150 лет назад. Но за этой дверью 6 владельцев, 3 эпохи и 1 участок, который как будто бы не пустел без дела ни одного десятилетия. Начнем сначала. До 1812 года здесь стояла усадьба премьер-майора Зиновьева. Деревянные корпуса, сад. В московском пожаре 1812 года все сгорело. Земля лежала пустой 25 лет. 25! Только в 1837 году титулярный советник Смирнов покупает участок и строит этот самый одноэтажный дом на каменном цоколе с флигелем, с беседкой в саду. Ампир, образцовые фасады. Послепожарная Москва строилась по утвержденным чертежам. И дом Смирнова встал рядом с домом Полибина, он под номером 23, который появился еще раньше, в 18-м, но тоже сгорел и восстанавливался в эту же эпоху. 2 деревянных ампирных особняка на улице Бурденко – зеркало своей эпохи. Дальше – смена хозяев. В 1859 году статская советница Степанова расширяет дом пристройкой со двора. В 1892 купчиха Лопатина зовет архитектора Антонова, и фасад получает новое лицо. Эклектика, барочные элементы – тот самый вензель «Л» Лопатина. Ограду с гипсовыми шарами поставили тогда же. А потом 20 век. В 1914 году появился проект 5-этажного доходного дома. Не сложилось. Но в 1926 при НЭПе на месте флигеля все-таки возвели 3-этажку по проекту архитектора Щербакова для Лидии Хрущевой. Один из последних доходных домов Москвы. В начале 30-х ему надстроили еще 2 этажами, и теперь эта 5-этажка нависает над ампирным особняком. 2 здания, 2 мира, 19 и 20 век –

0: на одном пятачке. Революция, национализация, коммунальные квартиры, постепенный износ, аварийные конструкции. К нашему времени от исторического бруса уцелело около 60%. Но недавно усадьбу отреставрировали. Сохранили старые стены, восстановили печь в цоколе, открыли стропильную систему, 5 метров в высоту. Теперь она видна прямо из интерьера. И главное, вместо парковки снова разбили сад. Особняк вернул себе то, с чего начинался. Дом в саду на тихой улице. 200 лет. Майор, советник, купчиха, НЭП, коммуналки, реставрация. И вензель Л. Все еще над дверью. В квартире 12 доходного дома 14 по улице Бурденко жил Иван Бунин. Недолго. Бунины арендовали здесь жилье перед тем, как окончательно обосноваться у родителей Веры Муромцевой на Поварской 26, откуда 21 мая 1918 года они уехали из Москвы навсегда. Но известная и интересная деталь. Дом 14 в 1914 году построил молодой архитектор Сергей Чернышов, будущий академик и главный архитектор Москвы. Он получил в том доме квартиру и жил на одной площадке с Бунинами. А табличка о нем, о Чернышове, висит на доходном доме Хрущевой. Ведь сейчас у него адрес Бурденко, 14Б. Ну а с путаницей мы разберемся как-нибудь в другой раз. Пока же сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. Сегодня и завтра все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7.
1: Реклама. Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
5: Интернет для женщин woman.ru
4: 18+.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам. В городе и на трассе.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени. Компании «Радио 7». Год 1962. Энди Уильямс. «Мун Рива».

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Радио 7.

0: столице 10 утра. Новости прямо сейчас в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили Украину, Иран и двусторонние отношения. Президенты России и США накануне вечером провели телефонный разговор. Во время беседы значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, сообщила пресс-служба главы государства. При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки, сказано в заявлении. Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора было достигнуто соглашение о том, что Россия поставит на американский мировой рынок более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после этого. В России сократилось количество звонков от телефонных мошенников. Мобильные операторы зафиксировали заметный спад активности злоумышленников за 9 месяцев текущего года. В зависимости от компании, количество заблокированных вызовов сократилось на треть, а в некоторых случаях упало почти вдвое. Эксперты связывают позитивную динамику с развитием защитных систем на основе искусственного интеллекта. Однако правоохранители предупреждают, что мошенники никуда не делись, а просто поменяли тактику, переходя от обзвонов к рассылке сообщений о якобы взломанных аккаунтах. В Москве завершается период теплой осенней погоды. Уже в середине октября на смену золотой осени придет более холодный и пасмурный сезон. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, глубокая осень начнется 15 октября и продлится до 28 числа. Сегодня в столице

0: восточном регионе ожидаются дожди и заметное снижение температуры. Днем воздух прогреется примерно до плюс 10-13 градусов. Завтра будет немного теплее, но местами возможны осадки. И с наступлением осенней прохладной погоды россияне стали чаще заказывать выпечку. В сентябре спрос на булочки без начинки увеличился на 38%. Также соотечественники стали активнее покупать сладкую сдобу, круассаны, торты. Это данные сервисов доставки. Помимо выпечки, россияне добавили в рацион больше цитрусовых. В сентябре спрос на мандарины вырос более чем в 2,5 раза, на апельсины на 68%, а на лимоны на 37%. Потребление гранатов увеличилось в 5 раз, а корни имбиря в 4 раза.
1: Что-то чая с лимоном захотелось, тебе нет?
0: Да, я уже торжественно купила. Сезон начался.
1: Сейчас чай будем гонять, получается.
0: Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Водяном.
1: Диана, спасибо большое. Вы слушаете Радио 7. Добро пожаловать в выходные. В этом часе традиционно открываем тематический уикенд. Главная героиня выходных у нас Тони Брэкстон. Также без подарков приятных я вас не оставлю. И к этому подробнее вернемся в ближайшие минуты. А прежде Portugal The Man, Blondie, а еще Mark Anthony.

Принц. Субботним утром. То, что нужно, мне кажется. И далеко не кажется, что пора дарить подарки. Сегодня у нас подарок для любителей умной прозы и необычных детективов. Роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Чтобы получить от нас эту замечательную книгу, отвечайте на вопрос правильно и сделайте это быстрее других. 10 октября – Всемирный день каши. В далекие времена у русичей существовал обычай при заключении мирного договора вместе с врагами готовить кашу, после чего съедать ее в знак примирения. Отсюда появилась эта поговорка. Назовите, какая. Варианты ответов. С ними каши не сваришь. С ними каши не съешь. С ними

каша в рот не лезет. Свои варианты ответа присылайте нам через конверт, который вы найдете без труда на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто пришлет правильный ответ, получит подарок роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» от редакции Елены Шубиной. Удачи!

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». Однажды сонграйтер Дайан Уоррен с удивлением заметила, что никто до нее не использовал фразу «Unbreak my heart» в названии песни. Так родилась идея для баллады о разбитом сердце, которая вскоре стала одной из самых известных композиций Тони Брэкстон. Правда, певица сначала от нее отказалась. После «How could an angel break my heart» Тони совсем не хотелось снова записывать песню о расставании. Она мечтала попробовать себя в танцевальной музыке. Но продюсер убедил ее дать композиции шанс. И решение оказалось судьбоносным. «Unbreak my heart» возглавила американский Billboard Hot 100 и стала международным хитом, заняв первые места в чартах Швеции, Швейцарии и Австрии. Правда, финансовой стороной триумфа Брэкстон смогла воспользоваться не в полной мере. Проблемы с лейблом вскоре привели певицу к банкротству. Уикенд Тони Брэкстон на Радио 7.

Давайте уже назовем имя победителя или победительницы. Прежде напомню, что условие было правильно ответить на вопрос быстрее остальных. 10 октября, Всемирный день каши. В далекие времена у русичей существовал обычай при заключении мирного договора вместе с врагами готовить кашу, после чего съедать ее в знак примирения. Отсюда пошла поговорка. Я просил вас назвать какая. Варианты были: с ними каши не сваришь, с ними каши не съешь, или же с ними каша в рот не лезет. И правильный ответ, конечно же, с ними каши не сваришь. Также в старину, в школе, начало учебного этапа обучение отмечалось совместной трапезой. Все угощались кашей. Отсюда и произошло слово «однокашник». Быстрее всех, правильный ответ мы получили от Евгении из города Сочи. 3355, последняя цифра номера. Евгения, я вас поздравляю, вы получаете роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистого» от редакции Елены Шубиной. Всем большое спасибо за участие.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. Мой саундтрек

0: продолжается. Заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.

Получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 2009. One Republic. All the right moves.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: столице 11 утра. Новостями прямо сейчас Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. В Госдуме предложили заставить мигрантов оплачивать свою депортацию. Речь идет о денежном депозите. Средства будут поступать на специальный счет при пересечении границы. Если иностранного гражданина выдворят из страны, эти деньги покроют расходы на билеты и содержание в спеццентрах. При добровольном выезде всю сумму вернут. Инициатива вызвана ростом числа депортаций. С начала года выслали больше 100 тысяч человек. Мера призвана снизить нагрузку на бюджет. Стоимость проезда по московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексируют с 16 октября на 6 рублей. Тем самым она составит 25 рублей за участок. При этом проезд по МСД останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники, сообщили в столичном департаменте транспорта. Критически загруженные часы – это время с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов по будням. Транзитный проезд, как и раньше, будет стоить 950 рублей. Осенние каникулы у школьников в этом году будут самыми длинными за последние 10 лет и составят 12 дней. Те, кто учится по четвертям, отдохнут с 26 октября по 3 ноября. Кроме того, 4 ноября объявлен нерабочим в связи с празднованием Дня народного единства. В прошлом году осенние каникулы продлились 11 дней, в предыдущие 9 лет они длились 9 или 10 дней. Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов назвал оптимальную для отдыха детей длительность каникул. По словам министра, они должны длиться не менее 9 дней. Медсестра из Тулы выиграла в лотерею более 12 миллионов рублей. По информации РИА Новости, девушка уже участвовала в розыгрышах ранее, но столь крупный суперприз сорвала впервые. Анастасия, так зовут победительницу, верит в знаки судьбы и видит в своем успехе несколько знаковых совпадений. Все началось с приметы. Накануне розыгрыша у нее чесалась ладонь. К тому же в деле замешана ее любимая цифра 3. Эта цифра будто преследует ее повсюду. День рождения 3 ноября, а перед розыгрышем она приобрела ровно 3 лотерейных билета. Полученные средства Анастасия планирует вложить в покупку жилья.
0: Диана, ты

0: выигрывала что-нибудь такое крупное в жизни?
1: Нет, не выигрывала. Но рука у меня зудит к денежным поступлениям.
0: Так надо помыть ее, наверное.
1: Вообще интересно, вот самая большая сумма, которую ты держал в руках?
0: Затрудняюсь сказать. Наличными?
1: Да.
0: 500 000, наверное.
1: Я больше.
0: О!
1: Это «Радио 7» на Семи Холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Водяном.
0: Спасибо, Диана. Переходим к музыкальной части субботнего эфира. И дальше у нас «Aha», Damien Rice и «M People». А вы слушаете «Радио 7».

Джейси Вейер, а только что. До музыкальной карьеры Джейси, кстати, изучал английскую литературу в университете Сассекса и работал спортивным журналистом и веб-репортером, а в ноябре 2017 года она в

вместе со своей мамой Леней запустила кулинарный ток-шоу-подкаст, который называется «Застольные манеры». Они приглашают знаменитостей на кухню, готовят им еду и беседуют. В гостях у них бывали Дуа Липа, Сэм Смит, Эмилия Кларк и Джон Ледженд. Позже они выпустили по мотивам подкаста кулинарные книги. В общем, мощный бэкграунд у нее. И явно не было какой-то адаптации в шоу-бизнесе. Она сама у кого хочешь интервью возьмет. Из музыки дальше у нас Depeche Mode, а еще Enigma. Доброе утро.

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». Карьера Тони Брэкстон началась в составе семейной группы «The Braxtons». Вместе с ней выступали четыре сестры – Трейси, Таванда, Трина и Тамар. Коллектив привлек внимание продюсеров Л.А. Рида и Babyface, которые как раз готовились запустить совместный лейбл LaFace Records. Они сразу поняли, что Тони может раскрыться как сольная исполнительница и предложили ей записывать собственную музыку. Сестры при этом не остались в стороне. Они помогали Тони во время работы над дебютным альбомом и снялись в клипе на его третий сингл «Seven Whole Days». А спустя годы снова воссоединились уже ради реалити-шоу «Ценности семьи Брэкстон». «Уикенд Тони Брэкстон» на Радио 7.

0: Сьюзи Кватро, Крис Норман в субботу утром. И если среди нас есть почитатели Дэвида Боуи, знаете, что редкий автопортрет певца Дэвида Боуи, на котором отпечатана ладонь музыканта, выставит на аукцион. Боуи нарисовал себя в 96-м году. На рисунке у артиста зрачки разного размера. Такими они были и в реальности, из-за анизокории, медицинского состояния, которое развилось у Дэвида после травмы в подростковом возрасте. В то же время музыкант создал еще 7 автопортретов, однако тот, который сейчас появился на рынке, имеет особенность. Он включает отпечатки рук автора, которые размещены в нижней части композиции. Цена от 4 до 6 миллионов рублей. Забыл добавить каких-то жалких 4-6 миллионов рублей. В музыкальной части эфира скоро вернемся, а прежде...
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Старейший древнерусский храм, сохранившийся на территории России, это Софийский собор в Великом Новгороде, заложенный еще при Ярославе Мудром. Под его тысячелетними почти сводами можно увидеть много интересного. От бесценных реликвий, золотом шитье, искусной резьбе и чеканке, до крестиков граффити, нацарапанных на стенах средневековыми паломниками-богомольцами. А с конца сентября к этому впечатляющему списку добавился еще один уникальный объект. Восстановленная фреска 15 века «Богоматерь с младенцем на престоле». У нее просто удивительная история. Больше 300 лет назад, во время какого-то большого ремонта, в храме ее сбили. Кусочки росписи оказались под полом и на протяжении 3 веков оставались просто строительным мусором. А в середине 50-х их обнаружили. Но до поры до времени просто показывали какие-то фрагменты в музеях. Но теперь современные технологии помогли реставраторам собрать фреску заново из 500 фрагментов, как пазл, соединив даже самые крошечные кусочки и почти полностью восстановив изображение. Возрожденную фреску закрепили на жестком основании, как картину в рамке. И теперь она снова украшает собор. В Великом Новгороде, кстати, можно увидеть и другие уникальные храмовые росписи. Например, единственный в мире монументальный расписной ансамбль кисти Феофана Грека церкви Спаса Преображения на Ильине улице. Или диковинный календарь месяцеслов на стенах крошечной церкви Симеона Богоприимца в бывшем Зверинпокровском монастыре. И даже фрагменты редчайших домонгольских еще росписей в Николодворищенском храме и церкви Спаса на Нередице. И когда видишь эти тысячелетние рисунки, ощущение, как будто в глаза самой истории заглядываешь. Ух, это просто надо видеть.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Реклама. Топ покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7 собрать все взгляды.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
5: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
4: Теперь и в форме геля.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
8: Интернет для женщин.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: ОККО представляет.
2: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
10: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7. Год 1977. Bee Gees. Stayin' Alive.

0: столице полдень. Продолжает нас сегодня с новостями знакомить Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. Центробанк предложил новые правила выдачи кредитов. Если человек не платит за коммуналку или алименты, то банки будут обязаны учитывать это при решении о новом займе. Сейчас эту информацию в кредитной истории игнорируют. Должники получают кредиты наравне со всеми. По данным судебных приставов, к началу года у них в производстве находилось около 8 миллионов исполнительных производств по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Суммарно россияне задолжали за коммуналку 850 миллиардов рублей, а долг по алиментам составляет 250 миллиардов. Эксперты говорят, что теперь банки увидят реальную картину. В МВД рассказали, что улучшение фотографии на паспорт с помощью нейросети или фотошопа может стать основанием для отказа в выдаче документа. В ведомстве разъяснили требования к фото на паспорт. На снимке должна быть видна голова и верхняя часть плеч. Взгляд должен быть устремлен прямо, а изображение лица должно

0: движением. При этом овал лица должен быть виден полностью. Свыше трети компаний в России откажутся от годовой премии сотрудникам. При этом в 2025-м деньги на эти цели у них были. Такие данные приводит Forbes со ссылкой на опрос. Всего не планируют выдавать годовое вознаграждение почти 47% респондентов. Еще 20% пока не определились, как поступят в конце года. Эксперты связывают сокращение премии с высокой ключевой ставкой, ростом налогов и снижением привлекательности инвестиций в бизнес. Только каждая пятая организация намерена премировать весь коллектив. В Москву на следующей неделе придет потепление. Об этом рассказали в гидрометцентре. Благодаря циклону уже 12 октября днем воздух может прогреться до 18 градусов. Осадков не ожидается. Это значительно выше нормы. Но к середине недели в регион придет похолодание. К пятнице будет не больше 14 градусов. При этом синоптики призвали не спешить со сменой резины. Устойчивого минуса в столичном регионе в ближайшее время не ожидается. Летние шины на зимние стоит менять, когда столбики термометра опустится ниже 7 градусов. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
2: Спасибо большое, Диане, за новости. Сегодня уже 10 октября, суббота. Вы слушаете «Радио 7». Лучшее начало выходного дня с качественной музыкой. Ариана Гранде и «The Weeknd» скоро. Также впереди «Бон Джой» появится. А сейчас «Oops, I did it again». Это Бритни.

She's a Lady. Это Том Джонс. И представляете, оказывается, в 2026 году родители стали вдвое чаще обращаться к детским психологам. Выяснилось, что самым распространенным запросом при обращении к психологу в 2026 году стал стресс. Его отмечают 53% клиентов. Приступы страха и тревоги называют 44%. Нестабильную самооценку 42%. Вот и как мы без психологов в детстве жили? Я, честно говоря, даже не могу сказать, хорошо это или плохо. Сам в кабинете этого специалиста не был ни разу, а может быть, зря. Был бы у вас проработанный ведущий выходного дня, а не вот это вот безобразие. Из музыки дальше у нас Роберт Майлз, а еще Шакира.

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». Работая над альбомом «The Hit», Тони Брэкстон решила попробовать более современное звучание. При этом Тони впервые сама участвовала в создании общей концепции. Раньше материал во многом зависел от продюсеров. Одним из самых необычных экспериментов стала «Spanish Guitar», песня, которую Брэкстон записала вместе с аранжировщиком Дэвидом Фостером и автором Дайан Уоррен. Будто в противопоставление остальным трекам альбома «The Hit»

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Говорят, будто в 1731 году подьячий Крикутный собрал в Рязани воздушный шар, надул его дымом, сел в качели под шаром и поднялся выше березы. Нечистая сила, по преданию, подбросила его к самой колокольне, да только он успел схватиться за веревку от колокола и потому уцелел. После такого полета из города его выставили. Он подался в Москву, а там едва не поплатился жизнью. Грозили закопать живьем или сжечь. Только вот история эта, как ни жаль, не про дерзкий прорыв российской науки, а про дерзкую подделку. Записал ее любитель старины Александр Сулагдзев. Но позже исследователи с луп и инфракрасной камеры разобрали рукопись по строчкам и увидели. Поверх немца крещеного Фурцеля вывели нерехтец Крикутной. Между строк дописали страшные детали про казнь, а редкое слово «фурвин» превратили в название шара. Никаких следов полета в подлинных документах не нашлось. И все же легенда в СССР зажила своей жизнью. Ее печатали в энциклопедиях, выпустили марку к 225-летию полета, ставили памятники. Миф оказался сильнее фактов. Узнать про этот факт в Москве можно в старейшем аэрокосмическом музее. Чтобы это сделать, нужно прийти на Красноармейскую улицу к дому 4. Здесь, в зале зарождения авиации, есть диорама о полете Крикутного на воздушном шаре. Модели самолетов Можайского, русский «Витязь» и Илья Муромец конструкции Сикорского, летающая лодка М-5 Григоровича и еще очень много чего. А когда-то здесь был ресторан, известный на всю Москву. Есть в этой смене ролей что-то очень московское. Место, где вчера пили шампанское и аплодировали артистам, сегодня хранит скафандры и макеты ракет. И название «Аполло», которое когда-то отсылало к богу света и искусства, теперь невольно рифмуется с космической программой «Союз Аполлон». Вот как вспоминал один из гостей тех лет. Цитата из мемуаров Московского театрала. «В Аполло всегда было шумно, но не грубо. Это был шум праздника, звон бокалов, смех, аплодисменты после каждого номера. Казалось, что сама ночь в Петровском парке становится ярче, когда над садом горит эта вывеска». Открылся «Аполло» в октябре 1911 года. Его владелец, купец Василий Петрович Борисов, задумал не просто ресторан, а настоящий городской аттракцион. Тут ставили варьете, приглашали зарубежных артистов, устраивали концерты. А еще, что для Москвы тех лет было почти чудом, организовали телефонную службу автомобилей. За рубль можно было вызвать машину в любую точку города. Представляете себе эту деталь? При этом здание всегда сохраняло свой дачный шарм. Сад, башенки в мавританском духе, островерхая крыша. Потом пришла война, и в залах «Аполло» поселилась совсем другая история. Здесь устроили лазарет. После революции ресторан закрыли, и в середине 1920-х сюда пришла новая эпоха – авиационная. Просторные залы, боковые комнаты оказались как будто созданы для музея. Рядом Ходынка, аэродром, академия. Весной 1926 года сюда начали свозить первые экспонаты. А в начале 1927 года открылся первым в стране и одним из первых в мире авиационно-космический музей. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

Ричард Сандерсон в субботнем эфире. Сегодня уже 10 октября, и сегодня, оказывается, Всемирный день психического здоровья или же День психиатра. Поздравляем причастных. А еще сегодня Всеобщий день музыки. Это про нас с вами 100%. В истории этот день запомнился тем, что в 1933 году в магазинах США появился первый в мире стиральный порошок, а годами позже, в 1956, вышел с конвейера первый серийный автомобиль ГАЗ-М21 «Волга». Легендарная машина. И все эти события произошли 10 октября в разные годы. Скоро услышим Мадонну, а под финал часа на Радио 7 Джерри Халивоу.

0: Реклама.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Первое правило Havail F7 – комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
8: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
9: Год 2001.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

не хватало этой песни в нашем плейлисте, мне лично кажется, это Dire Straits Money for Nothing, моя любимая песня группы. В Москве уже 13 часов 9 минут, и тем временем пишут, что в Трудовой кодекс ведут понятие «стажировка». Поправки вступают в силу с 1 марта 2027 года. Говорят, для молодых ребят, которые выходят на рынок, это возможность без опыта начать работать по профессии под руководством наставника. Ну, хорошо, чтобы так и было. Я прекрасно помню этот замкнутый круг. Без опыта не берем, а опыт взять негде. Мне кажется, каждый хоть раз через это проходил. Дальше у нас Даррен Хейс и Шер, а сейчас Грегуа.

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». В середине 90-х Тони Брэкстон была на пике славы. Ее первые два альбома разошлись огромными тиражами и принесли лейблу LaFace около 170 миллионов долларов. При этом сама Тони, по словам ее представителей, получала всего около 35% с продажи одного альбома. В 1997 году Брэкстон подала в суд на LaFace, пытаясь расторгнуть контракт и добиться более справедливых условий. А в начале 1998-го объявила о банкротстве. Несмотря на миллионы проданных пластинок, певица оказалась в тяжелом финансовом положении. Судебная борьба продолжалась около 2 лет. В итоге лейбл пошел на уступки и предложил Брэкстон новый, более выгодный контракт. Уже в 2000 году она вернулась с альбомом «The Hit» и опять оказалась в центре внимания благодаря хиту «He Wasn't Man Enough». «Уикенд» Тони Брэкстон на «Радио 7».

в финале моей эфирной смены сегодня Coldplay. Я, Евгений Водян, благодарю вас за компанию. До встречи завтра. Вернусь ровно в 8 часов утра. Далее музыка на все времена. Любимая песня от лучших мировых артистов 24/7. Я желаю вам приятных осенних выходных в компании Радио 7 на Семи холмах.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. Сегодня и завтра все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7.
1: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система

международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «Асим-агент» и ООО «Асим». Подробные условия на сайте asim-agent.ru. Рекламодатель ООО «Асим». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: «Окко» представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в «Окко».
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «Окко». 18+.
7: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
8: Интернет для женщин Woman.ru.
7: 18+.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
10: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
11: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.
0: Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». В 2006 году Тони Брэкстон отправилась в Лас-Вегас с собственным шоу «Тони Брэкстон Ревилд». Изначально концерты планировали всего на несколько месяцев, но они были так популярны, что в итоге Брэкстон дала сотни выступлений. Позже певица рассказывала, что именно Лас-Вегас сделал ее более уверенной артисткой. Ей нужно было выходить на сцену почти каждый вечер и искать общий язык с совершенно разной аудиторией. Но в 2008 году резиденцию пришлось досрочно закрыть из-за проблем со здоровьем Тони. Отмена шоу и других запланированных концертов привела к серьезным финансовым потерям, и в 2010 году Брэкстон во второй раз подала заявление о банкротстве. Казалось, карьера певицы снова под угрозой. Но в том же году она подписала контракт с Atlantic Records и выпустила альбом «Пульс». Так начался новый этап ее творчества. «Уикенд» Тони Брэкстон на «Радио 7».

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. У Джорджа Лукаса этой осенью появился собственный музей. Но посвящен он вовсе не «Звездным войнам» и не «Индиане Джонсу». И вообще не собственному творчеству режиссера, а творчеству вообще. Хотя

0: Здание новенького музея в Лос-Анджелесе выглядит как грандиозный космический корабль, который приземлился на один из холмов экспозишн-парка. Вполне в духе лукасовской космической саги. Но тема 33 галерей музея – нарративное, то есть повествовательное искусство. Все его экспонаты самыми разными образами так или иначе рассказывают истории при помощи картинок, слов, звуков, предметов или других хитрых способов. Идея создать такое суперсовременное музейное пространство появилась у Лукаса еще в начале нулевых. И на воплощение задумки, строительство и запуск хай-тековских экспозиций ушло целых 17 лет и более миллиарда долларов. Как водится, изначально проект казался вообще совершенно безумным и нереализуемым. Но, как и все, что делает Лукас. И в итоге у него снова все получилось. Пространство вокруг музея – это ландшафтный парк с рукотворными холмами и каньонами, аллеями на крышах и водопадами прямо из стен. Помимо галерей, комплекс включает библиотеку, кинотеатры, ресторан и общественное пространство. А внутри космической тарелки можно увидеть шедевры Нормана Роквелла, Фриды Кало, Бэнкси и других известнейших художников, скульпторов и мастеров инсталляций. Можно увидеть исторические артефакты, объекты современного искусства, образцы архитектуры и документальные фильмы. Выставки рассказывают о приемах и методах рассказывания историй, мифах и легендах разных народов. Ну и для фанатов «Звездных войн» тоже, конечно, есть уголок. С эскизами, костюмами, моделями кораблей, киношным реквизитом и редкими фото. И да пребудет с ними сила нарративного искусства.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум «Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2018. Леди Гага и Брэдли Купер. «Shallow».

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». В 2010 году Тони Брэкстон вернулась на музыкальную сцену после нескольких непростых лет и начала новый этап карьеры. Одной из первых весточек новой эры в творчестве стала «Yesterday» — драматичная баллада о женщине, которая узнает об измене и решает, наконец, разорвать болезненные отношения. В песне прошлое противопоставлено настоящему. Раньше героиня терпела и пыталась сохранить любовь, а теперь понимает, что дальше так жить не хочет, и выбирает начать все заново. Эта история перекликалась с тем, что саму Брэкстон тогда беспокоило. К тому моменту ее музыкальная карьера была в кризисе, личная жизнь рушилась, а возвращение к активной работе давалось тяжело. «Yesterday» поднялась до 12-й строчки Billboard, и этот ободряющий результат помог певице оправиться после всех потрясений. «Уикенд» Тони Брэкстон на «Радио 7».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Мы идем по Петровско-Разумовской аллее. Тихо, зелено, голуби. А ведь когда-то тут гремела Мавритания. Ресторан, который прославился не столько кухней, сколько газоном. Да-да, именно так. История этого места про то, как цветы и декорации сделали легенду из почти провалившегося проекта. В 1878 году купец Иван Федорович Натрускин задумал заведение не хуже лучших европейских ресторанов. Но публика не шла. В парке и так было больше сотни точек общепита. Цены кусались, а столики стояли прямо на солнцепеке. Казалось, затея обречена. И тогда Натрускин, страстный любитель цветов, сделал ход, который вошел в историю садоводства. Засеял перед рестораном пестрый цветущий ковер. В смесь вошли маргаритки, ноготки, васильки, мак, льнянка. Они цвели по очереди, и газон все лето менял узоры. Рецепт оказался настолько удачным, что фирма «Иммер и сын», у нее садовод заказал смесь семян, выкупила права и стала продавать смесь, как мавританский газон. Теперь это название знают все, а вот про ресторан вспоминают редко. Так что если вам советуют мавританский газон, знаете, вы заказываете кусочек старой московской истории. Публика повалила, и Натрускин развернулся по-настоящему. К 1896 году здесь было уже 10 павильонов в разных национальных стилях. Русский, японский, китайский, турецкий, египетский и многие другие. Между ними тянулся международный проспект с беседками. Были гроты, крытые галереи, эстрада, пруд с купальней. В центре мавританская ротонда с камином. Это был целый парк внутри парка. Каждый поворот тропинки открывал новую декорацию. Все было рассчитано на восторг глаза. Художник Александр Бенуа, человек утонченный, восторга не разделял. В дневнике за 1913 год он записал: «Огромное подобие деревянной дачи с рядом павильонов самого безвкусного характера, пёстро покрашенные, жалкие постройки плотничной работы». Для Бенуа это был балаган, а для москвичей – любимое место, где жизнь била ключом. И декорации работали, пусть и по-московски, шумно и пёстро, но работали. А газон? Люди приезжали не столько поесть, сколько посмотреть на него. Этот живой ковер, который все лето менял узоры. И знаете, что забавно? Сегодня про павильоны почти забыли. А газон помнят. Он пережил и ресторан, и владельца, и эпоху. В 1912 году сын Натрускина хотел перестроить Мавританию в камне, но не успел. В годы НЭПа заведение еще теплилось, а потом здание передали военным. А в 1948 году сюда въехал научно-исследовательский институт авиационной медицины. И вот поворот, достойный хорошего сюжета. В стенах, где когда-то гремели цыганские хоры, в 1957 году готовили к полету собаку Лайку. Сегодня от всей этой империи остался один двухэтажный светло-желтый дом, запрятанный за оградой и обросший пристройками. Рядом памятник Лайке. И если присмотреться, чувствуется, как в одном месте сошлись три эпохи – купеческие кутежи, мавританские газоны и космические старты. Адрес – Петровско-Разумовская аллея, 12А, строение 2. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

Готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
15: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труммель.
16: Труммель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труммель лечит воспаление.
15: Теперь и в форме геля.
16: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
19: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Келли Кларксон. «Stronger What Doesn't Kill You».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». С Кэрри Льюисом Тони Брэкстон познакомилась еще в начале 90-х. Его группа «Mint Condition» выступала на разогреве у певицы. В 2001 году они поженились, а позже у пары родились двое сыновей – Дним и Дизел. Однако спустя 8 лет после свадьбы Тони и Кэрри расстались. При этом бывшие супруги сохранили хорошие отношения и продолжили вместе воспитывать детей. После развода у Брэкстон начался новый роман с музыкальным продюсером и рэпером Брайаном Уильямсом, больше известным под псевдонимом Бёрдман. В августе 2024 года пара тайно поженилась, и на этом история сделала неожиданный поворот. Всего через 2 дня после свадьбы Брэкстон подала на развод, назвав брак безвозвратно разрушенным. Однако спустя несколько месяцев она отозвала заявление. Пара до сих пор состоит в законном браке и продолжает отношения в гораздо менее бурном режиме. Будем надеяться, что все у них будет хорошо.
1: «Уикенд Тони Брэкстон» на Радио 7.

Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. Сегодня и завтра все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
3: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
9: Я схожу с ума. Мне надо, надо, надо диван, помаду, телек купить.
10: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
11: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
14: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты категории, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
15: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
16: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
17: Год 1975. Мини Рипертон. Loving you.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 18+.
0: Радио 7.

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Тони Брэкстон. Продюсер Babyface написал Breath Again всего за пару часов во время студийной работы в Атланте. Песня принесла Тони Брэкстон не только успех в чартах, но и вторую подряд премию Грэмми. Певица сравнивает эту композицию с маленьким черным платьем от Шанель. Она подходит практически для любого случая, нужно только поменять аксессуары, настроение, эмоции и манеру исполнения. У Breath Again есть еще одна знаменитая поклонница — Риана. Она не раз называла ее одной из любимых песен и даже пригласила Тони исполнить эту композицию на праздновании своего 30-летия, что Брэкстон с удовольствием сделала. Weekend Тони Брэкстон на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1996. Тито энд Тарантула. After Dark.

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». В 2011 году Тони Брэкстон выпустила мемуары «Unbreak My Heart», названные в честь ее легендарного

о самых тяжелых периодах своей жизни, борьбе с болезнью, переживаниях и семейных драмах. Она вспоминает закулисье шоу-бизнеса, работу с известными продюсерами и музыкантами и подробно описывает собственный путь к успеху. Благодаря этой книге можно увидеть другую сторону славы, та, где за большими сценами и блестящими шоу остаются проблемы и ежедневная борьба. Уикенд Тони Брэкстон на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

Готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!

0: Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. Сегодня и завтра. Все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7.
1: Реклама. Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Стиральную машину «Горение» за 27 тысяч.

0: 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин.
2: Woman.ru. 18+. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1969. Shocking Blue. Venus.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Радио 7.

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». Спустя 20 лет после первых совместных хитов Тони Брэкстон и продюсер Babyface снова оказались в одной студии. На этот раз они решили упаковать в музыкальную оболочку историю об отношениях. Материал получился очень личным. К тому моменту оба пытались оправиться после расставания со вторыми половинками. Причем незадолго до воссоединения Брэкстон вообще думала завершить музыкальную карьеру. Но Babyface помог ей снова поверить в себя и вспомнить, почему она вообще любит музыку. За прошедшие годы изменились и их рабочие отношения. В начале 90-х Тони была начинающей певицей и прислушивалась к каждому совету Babyface, а теперь Брэкстон сама приходила в студию со своими идеями и могла с ним спорить. В шутку Брэкстон называла Babyface своим музыкальным мужем, а он отвечал, что работать с ней действительно иногда приходится как в браке. Альбом «Love, Marriage and Divorce» вышел в 2014 году и в следующем году принес дуэту Грэмми за лучший R&B-альбом. «Уикенд» Тони Брэкстон на «Радио 7».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
5: Интернет для женщин woman.ru
4: 18+.
5: Я скажу,
6: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2010. Помпламус. Мистер Сэндмен.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

к встрече с королем поп-музыки. Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. Завтра все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
2: Год 1993. Hathaway. What is love? What is love?

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1973. Барри Уайт. «Never, never gonna give you up».

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.
0: Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. Завтра все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2007. Риана и Джей-Зи. Umbrella.

Готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!

Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. Завтра все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на «Радио 7».

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1997. Таркан, Бугедже.

0: Реклама.
1: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 2009. One Republic. All the right moves.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Bee Gees. Stayin' Alive.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2011. Келли Кларксон. «Stronger what doesn't kill you».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.